уникаарийма яра тартаксулери юник тусарникуугама канит тикулумми такуникунгиккалуартун кисиани угасипалуктуник такуникууллерпунга алаасиарнангалу такуникууллерпунга сиуллерпаами иппердунни омамиттималлиу канерлуаапиуллу акунникасаавиангани ила миттималлунгу тапунга канинерсигулууллуни иппердунераартагма артик бэнгунгиттар таваннунақарларпугут асвилаа таанна иттувинера нивериарсимангма сиоқаамми кисигутерюкката нивериарсиматиллугу қимуксиқаттармата асвилаа нериукката наалагиарпуллунга такуярторпаклунга қаама сунгарнингани сунаапа аггиянгисунгаартуттиллугу такуярторинлунга таарсериулерлуни сила таксауннақарларлуни таввали алеенаагу сулерлунга игалаакку иттуарамаала қимуксиу мататаакку асвилаангунна иттумине иттору винералаанна тикисисо анигаматорлуллунга иттувинератиккисивооқ таамааиллунга исимангиллунгали асинни раунунг уллаксиллунга таама икиниармигама таппунга ноққарвингиниартангану тикиллугу икиманаармигама қиммиккувигиянгани қанигияан тамаа ила таккуннун нунадигиятта таппунга тикиниармигман таунунга калла уллаксимагама асвилаатаканна илисарнерлуни аккертор асвилаа таунунга қаниккияаллерлугу тигямаарлунгалу таманна қунгнигалаарлуни пааллангнарумин ангккалуарлунал таунунга уллаккама қаниккиттиавиджуарлугу киинангалу илисарнерсиллуни уллаксивунга уллассуйалуараалунга таама пааллук туалугама литаффа пиаққуммиунгиттугалу соқусиулаарни кумуллуки пааллаккама макикаортурлунга икикаортурнаарама қаматин тулортаанганнанни асвилаа макиккалуарама тайккуали қимуксиутик қимуксиоққавиу наунгинна нан такунгитаалугилараккули таффа асвилаа макиккалуарама питақангимман утисигиар утерпаллаасигиарлун қиниққанналаарулуарлугу канngutseruyullungala tappa oqaujaruloqqaalun qimaksiunerallunga kangngutseruyullunga angeqqaarsis angeqqarisibu tammu anaanakkutinu iserama nillernanga oqarnanga watjarum kallattillu ateriyarlun namunngoqqaujaraksan naalagiaqqaarnerarlunga takuraunginnerarlunga unnukkannilertillugu qimaksiulermingma taatauka taarsit nersautillugu nalunaruunnerluni qimaksilli баққиарниаккулугуннеарама таама асиуттуиннарнаарминмат баққиангисааннерлугу тикиллуни тикиммаккисиани упагутитааннерлунга тикисималертиллуги тааккуилакка иттувинера аперсулиларсимагакку кисими ила тикигиааруларлуни асиеққаумманга сунаупа таққиаксорнитта такуювиниулаарсиманнерлунгата такуяриуур тики лаарсиманнерлугу таққиаксуми қимуктертуми таанна исулиужалаукклугу асиани пигаккиннернаармигама таанна айппанга уникиаринеартара мааннернсарул палорулу ила араагу пингасу аанигулуалертут камагиннеллугу кисаан кингунаагу қавииллоорсималлугу таққиаксуни таа такуна винера лертара туктулиасунгу тамаунга миттималлиу туктулиарвингану канитторулумму ила мааннали иингулерто тасиманикканаарсу аққаанератаа тапаа унгасипалуторулумму туктулиасунгулаарулааратта икаққапингасоққай скитуукку ингеқаллугу таппаунгаунаарпаклуни илаан икақасаксит нааммақпаклутик таппаунгаарлуни суккааллуни суккасақлаарлуни икақартаусин нааммақпаклуни асвилаа таппаунга туктуярсималаорлута марруингу югусикитуун марруин асвилаа утилеқ туктулиарсимагатта туктуллута нааммагиаттини утеқ паллиалертиллуут тамаа

унасвиллутикку упакси макавиангатаманна сикитиум упаккалуармигаттик ини такаяангиккиллуни нарулуктуиннагуаннукки таффа таманналу сикитервикеккавиангатаакко такоққариатта сикитервиккуминалуангиллуни манни илаарумма таввари утертиумиатнуммиганну утисигиарлуну наннума тумисиммиганну нутаапалоққуйитсаармата малисерлутикку тамаагу тиммут малилао каллутикку тисиюмаарнерма ила таман иланга апутинга тисиюаарумма асиужилао каллутикку тамаагу нунасиамиксаарну қимаксиннерма таманна нано малилао уарлутикку таппаагу нунамутуиннаарну қимаксиннерма аянгиннатта таманнару иннао лапалорулуллуни майорнангимма куянаарлутикку уллунима нанниарсималаоруартута наннунгиннатта никпакаталаоруарлута утерсималтиллута таппунгу нунахарвигиаттин нанниарвигисимаятта тикисималератта униккааорлуисакаталлута суоқайма упаксимаққариуу таман униккаарвигеру униккаасеэрлуиарлугу таасима икимаяаққариума ангио апериллерлугу таваниэрусоққаумагаан упаксимаққариатта миксаани таавунгараангутсиақамиго паанилигу нунасаа қанигиерпасиани тумини маликататуиннеққауами қатаппани оқа маяқатигииллута қариуваллиалиллерпук сунаппайкут таққиаксуллаттаан илакамаги қауулартигули таваниитиллута инеқангиттуарумата қариуиллерпук сунаппайкуа таққиаксуин тааман такулоорсималлар пакка тисиани канимут такулоорсимангитуиннертуга такуллаттаарсимагалуарлунга упперитугиту тайкуа питерарту таккусималерамали қариималлаттаа лерлугит такуллаттаарсималерама таанта исулилаукиллугу асиан униккааккиннернэрмигама таана униккаарилэрмияа маанна тема тусертоорсима югаро илан инугиактуни тусааяорсима югаро таавунга кангэрлуааппимму аулларнерилэрсима югу амма тамаани тунгаани каалнерилэрсима югу тема табани митчималуоқанигияани иппиарсуми нунақарникуугатта тавванган ингеқасилэрсимагатта таавунга кангэрлуааппилиартугу упенгаксаангулэртиллугу тамаан кайжуниу гораттумилукиа мэми илукиа иласику сокаттилуалертиллугу нагиарнерсилуа палулертиллугу таавунгоо юминиулаарсимакатта таана атааллавинера анаанагалу ангиюгалу наяк наяк лутааккуа макко тэм таавунгоо тиллута кисуми уджерусеккуингиттиарлунга кэрсуаамми туннер улэртугу илаа тикиттартулэртиллута таммунга кэрсуаамму камалаарсимаюнга таама тамаа нунааруккут кымуксертуалуйугу таммунга кэрсуаа пилиарлута таама уджэригалуарлугу тайканнаттертуиннаалерлута ангиюга таана илинниариа атталуукума тайканнаннаттини тамаана дисикуми туперсимагатта таама илинниариарасут кулугалуарнерлунга микилуарторулуйук саннерама пингасуниллукиа тисаманиллукиа аагаар оқалаалуарлунга тэма тамаан утерпаллиатиллута илангинни утсерусук паклунга илаа қариеққуйиваллунга таку такуллуараангамалукиа уввалукиа утсерусугаангама тэма тамаа утерпаллиаллута нунааннааруккут қимуксилаориллута иман нунааннаттиа апутеқаяарунерта қимуксиссуйалаориллута сикуккуулаорлута суйалертиллута сунау икпии тамаани тунгаанилертиллута таманнақернерту қую сикуерсарассууумма сикунга пиерсарассуумуллуни упенгаакку аажоақагуйуклунилу таббууна нугуджатигу

тема тамауна сикерсимажуалулорсиманнерман аажоқар лаалоқай пиерсимажо аажулернератта таавунга кэрлуааммут миксаануккэнно утэртулиларсимакатта таакко илагин иннэртигун

ярмисугу таймакаамагигаруарлугу канарлу тукисиннага утисикааллаариартугу сунаава тайкунга икпиит икпиню тайкунга анаалериалиу тумиттиангано тамаага тагмаартувиниуннератта тайкани упингиюаруйугу сикиерпаллааяват луллунилу сунаава таман жулайми сикуиссуунгумма сикутаман ауларуисуунгумма пиерасулераангами нат нэрдутиллу питақаттиарнисуунгуллут суақама сику ауланингана тема синилаққуйиллунг иққуммақ салерибунга кааттуаруйугу неққақарнертигул акунеруоққутнерингиннатта қимминик тоқуйоқараанга уйулу таувақлут нераартуппаллута илаатаасяққорлулуқя тема атаатавинератааннаттераангат тамаунга қисинганутикиллугу неқигиварлутигу таймаиллуссуйартугу тамаан жулайлимаами таққалимаапалумиққорту кааттувиниулоорсималларпугут каагуннертиллутали ла каагуннертиллутали наттертақауттиалертиллугу қиммиарсоқулугми тоқуйоқармат анаанага таама уджериллаққава таман уйёртурнеалерпавуу таамаиллиллугу сиоқама неқеқарат оқаатиллуни икингакуннерингаарнеалерпунга асилаа таман сику ингеқақаттарами налунангиллуни аситерпаллиақтарми қиммараангатта иққумаажармигама эққумармигама сунап исинин иккалуарлу уджерусулернэрмигама қай таманнали имаалуулерту саатсиаву наттертақалаа сунгарпалерлунэлу асуиле имаалуурман нэрдүлтақарпаллиақ нэрсаалуулерлунэлу каагуннерлутар таанналу атаасаминера умиалеорнерами иккунинг иputtareelikurni натаалиунуарпаккаттани тайметтими санасима сананнерами микитторлуугиксаалнерма нагмагаунналарсималлунэу таавунга анаалериали куйунгму умиартус суиарсималаунерлути ипуллутик таавунга ортулаарнерлутик туктусималлуни тикилаарсималларпу кааруйу лута ила неққақарлуарлута нутаарулерсимал лута наттерерсимаруйуксаартуллалу таймаила аулларсамалертиллугу анаанагалу инуту юнартугу увагуту юнарлуну ас таан ангиюга танналу анга наявинера ангиюллерпаақ илаусимаю атаатанна таанналу наякканнеранукерлеқ инуусимақкуулеқ патаарникоқкуулертиллугу тайм анаанагалу инуту ангулертиллуну қангалсиортақасиуараагу таалугуна имаа кулингаартикулулат луаттуиннангагоққуйиллуни унгасимулли такунгиллугу анаанага тавван икуматиттиллуни такутитти насулааруарллуни тааннал қангалсиусуқам унгасикками такунгиллуни тайма қангалсиу тақалаққуйиттиллугу сунаа атаарсиликулу тайкку асуилаагманна анаанага оқалертин нануалугуортаа қиммиллутаматэ қилунгаартуалуулерлутик таунунга такуйартэрсуумиганнук тамауна сиджакку писуклуни саатсиакулуттикут таава қимаксисо таавалорлуни пиарингиллутик сиоқайма таакку атаалкку аулерсимаммата тикисималертиллуги аммайлат тамаунаартоқармимма нанорми пиариаулуни имаарсималертиллугу атаатамаққукермагу қамутиик субойюкуумиллукиа қаттаажалаамиллу нимерсивигисималлутик тауну аиллиутигиаллулоорлуниу тамаагу сиджамаарутисималертиллуниу таан нано салуйарторулоорсималлуни нерлуни тема тамаунга илакуунаарниаракку тэнь уникаалортаа маунгариаккэрлугу каниллигиаккэрлугу
тайкен иттен нагарок.

ягаш оппаллаан галуартиллугит атакуксаулигаажумман киллимутсиа улеволлианингани такуннаартаажумгиттунга кисиани таймакаппаунга таманна уллаппигиллугу каққарулутарпинна алаккааматто ханиттутуин намутарпаунгарсуга алаккааматсиарнингану таутукумамут таймали асуила тайкунгалу тулук тулугатаарнекулуутиллугу хакиллаксуни ила имаанапаллагиани тайма хаактаарсимагалактуулииллугу такулертарат кисиами а тайкуа умиаликтангин иммаха а иманна кигуппиарунниерамин а ханукиа тамаккунингарукиа аахингаутигинагартагинни лусуутигинагартагинни исимагасуарутик исиманалексуни хакима паулааллуангиттугалуа кинеммупаллиарман тайма наппапаллиангиннааверсунилуула оксималуугалуа кисиани а иммаха а иккаккитаалертугуорсамалуксаугами а иманна кингумуллуа пичаутигилаугатин канимооккарасуа полулерами тайма аюлерчунилу кинеммугман тайманнайла оксималугинна таймали таманна таймалигамман а тайква охоматтурниутингиннун а абунга аксунаами тааминнаалигатсигалуарсутин а таанне шуиллеппаллаингман умиартуа килак титаутуинналерсуманиутсуно хомайтуалуугамми каккунига а маунгалерсуни иммаха гуппиармуллу шаймуму иммаха ливилаортсуни аммалу а каманган а киммерумминг таканунгаалаортсуни тайматайкуа ниутуулаоксимагмата усигитататсиалаоксимагмата тайма тааннахаллерпаа утсибигит пигасууммата кулигит а илангаусимаютууллутин амма а тамаккуалуумиан амисууммата нуналиннуайут тататсиарсуни илангаусимаютууллугитайкуа такканунганиулаксавинигин таиманнаилаоксималугинна ухумааннингмун унууна иммаха а алунгагут маккууннимиартуа ухумааннекутекасууммата таканналукиа маунатуинна алиннеруне ханукиа а иммапаллиатуинналерсунилуорнеқартаумман таиманнаилаоксималу амма тайкуа умиартуармиут ай умиартуармиут таканангат тайкуусикаттаутии каллунаани тататсутиллу а тайккутуулаорсумагмати усинниутигин тайкуа каллунаани авугакеактуумиксаанун айтуиннерсутиллуулаорсумагмата имацяраалум матаканнару хакималертиллугу таппунга каллунаа табумун таппунга шубумутсиартум уттайкуусикаттаутии маккуугмати а тататсиарсутин шивуллиуллути тайкуа лиуйутаканангаат алингмаккуу тайманнайлаорсумагматайкуа тайма таканангакиммигэрмиингаармати инуккерсунилу а итсумига умиартуаниартуммик а тайбитиу атаатанганин такатумаккиммигэрмиутау а нувуалия икималуугалуа кисиани а таппиканиахаппумииннеранилуугман тайманнайлаорсуматтарпут таймали а таканунга пиитапитсиула умиаганут

0: ilaqtuqulu yariaqanillutik innai naammattiartu amma natiavini attuutaakillugi na piugillut
1: nalagle ila atangi qisiillu ugdugajallu qaiqulerajallu mersorlugi piarnertu innaugiva
0: piyareerukkut innervimmigi atukkartuqulugama akunigilaaluiyakku innerna kikektu kikekpingaajakkamasi taimannatta putuorsugu innang inniartutinna innerniartutittut putuulaorsugu kikeattuillunga innervimma atukkarama kikektuiyakkama qilam qilammiunersaun tamanna kikeattu innersimai quqisikutaalikuloqquisisugummata tuattukuloqquissillun атукэрама тайманнали писунгугама кикеаптуиллунга иннилиусунгугалуарлу
1: ай
0: симайайти чуннарингмаги докторсимасу панилерами иммин икэрюклут тэкъитуммаксарин ютивинэрсаринмаки
1: кисилерниартиллуго канорли пиугивиу кисинга орсоқарлуни уввалуни орсуккиллуни налаагли пиариакиннэрсаоқуйиги қаттарпиу
0: маанили мисанарисунгуммата уксунга пиляққарсуниу уксуққагулаатуиннарсуни маанна иннаунерсаи маккуппи таймааттуннеэриллути тайманали пиугилаа уксоққагулаатуиннарсуни уксоқаалунгиллуни уксуллаттаанга атангиллуни тайманна ангутип пилерисунгуммата илэнгэ уксоқангиттиаммариттуни пиляисунгуллут уксоққагулаатуинниттиартуни тайманали қааруверсисунгулунга таманна уксуа атарулуллуни Nekkiävinyrtaavataarto salummakautikillugupi aksualuppiumman amma nekkiävini uksuguluusiungummata innau aitsikinimmarin taanna ananagilortunilli ali ilasimmallunga taanna tingaha kiinnarua uksuq saligurtuarlugu sanimmun avammun saligukkatuksugu uksuijarlugu салигорсимангил салигорсиматкиангиллут таану орсуунигулуусиугу салигорсугу панерамитава орсуулуаруннерлуни амма неккиавине имман пат имма каллаунерса сёрдук камиссарияуниарпут меккулиулуни камигияуниарпут уашарлугу салигокуяоқаттуна орсимангиттугу неккунгагу тигле тикутигиниаукку маннале аджигиюннеэрмиммаги ниламмаксаути таарулерлунгу кисуккиннэттиани аторуннарсигатта кануиттуннеэрмисо таймунна пеқаттарсимасу амма пауна илэнгэ сиутаата атаагу унуунаалу персисуунгуммата яиттикулоққуйилерлуни кисоқулиниккунга keikkoa paviuttuu teemeet tuuango kuisille sut ilmi pisuun mutta pissi me juttaillut kuvasi anna näkyy lohtomani ilisimmat nuo siutaita kuvittiin aku tämä on pissu äppetti asema kuisille sut teemeillä ju ilis takus ilisimmat jenni ilisimmat jenni tässä minä
1: amma

нэрсаагаатталик ман уорнилэрамиу уник пэллиалэрамиу арилаатэрсулэрсуна паамгулэрсуниу къэпиутаатту таутуктаалугилэракку каппиахум къаплитиулэрпалаагун намугуммалуккулу арила нэрлэраагаан уорниалэрпуллутаан пиамиу тики намиу киублиагу тигуллу сиумаартаан дуккаалгиатаа макетнами таамна навгарудаагу тиунниммаку угуна навгиимагинниксакку тиунниннерлуту навгарулаагу тиунниммаку таавагу таеққаму униартаалугили магу имаарутиниалаарлугу теалаарсуму миллу татчиму униали магу атаат тукту тукмагу окниллу теоққарсани акониулуамитту уллаамиу саулаартиллугит аалули миакку тиали миакку аанниартуалулима акониалу аанниарпалаа манаарнину инилархиутсиарлуталу аанниале укиутама аулатама аулаарту аанниарпалаа манаарнит ананама тукхиути таавана аалулиакку ананама тукхиути иннарлу уини таавана тукхиути иннатсиар ерэттэрмэ таалаа хиутииннатсиарпалаагаа тухиутиба нингану кисианоқо таанаппалаа тура имана инуксаагуниак кулаа тулаани таани имананнгитту ноқалерпалаамун тиеқақулуккааэрталу тиера тиминг ниор тиилук таатайкуа уатпоо тии темалай тутиилиорви имакиттукулуулугу таблеуттаарти наавиллугу тиилиоқуриллераамат анаана манаалерпалаа магу хунаува аарқиппаллиаю малернераамат аа таарле тиеқернитсаамиарту ти илуиттуми тиилерхималу ниоққалераамиу ниоққараамиу тимааллугу амма таарне имаэрханилуктаарну тиилиоқуммиттор ниоққараа ниоққараа киуллерпаа ниоқиаралуарсуулу талвалу мериаартаа тай нэжарами аарпик паллиала акиунгагут аарпик паллиарпала каппиарпалаангуллумалу хумангаа нутараулаангуллуупак кингау укиуни ами палларуун таамана қаруи қатталаартара кентэш манатчилингю тарнип пеқатерарни аанниали кааллартуалуунниман тайннугу оққорлулаатсиарнэ натчилингюто орсуннаарнаатеқалаарто торсулаатсиарнигу инуту илиттариарсимақатигиами торсулаатсиарнигу аанниа наалермина аанниа ликааллахуураалуула торсулаатсиарнигу туксиартукулуумат реалааммариллуни уннуагиннарлугу аанниаагунаарсуни таамамат инуухаабишани талбани талбани тукубишани тикиллугу таамину аанниаюиттулила тэшма тукхитиа кулугилаарни мо орсуннаарна атиллиу тайко ирниги таама паниалу орсортууме қаарималакка утараақатиулаа

0: уникаагсакаралуартуга куйерпаллиаратарлугилла
1: тема тэшмани 90 90 72 лубукиар хааттаарта тамаккуна сууивиу хаантами тикингаутитсиару тунилу талуатикаарлаа атаахеру тунилу темна хаант аур мат тэппаа макайттаарти таманне миттарвилиорпаалуумата миттарвилиоротаати луиллу туккоқарулуккулу таманнатикаарлу тимитсаа миттарвивугата анигисаа таманне тулиалу туктту мит хутяахиерулу мата тамаа туктулиартаатигилаалуукку хааттаварлу хайлаатэппаа тулиали миама анаутэлиунаартаа таакутсяани қапсавани туктту нама сероппаққаарлугит амиилу уқайлу уилиутиллуит хайлаат ниқиму уиттаалималаарама уинерайуттуугуллуит амииннаилу

0: Nillinartumulluvaka ippiigorungama taama qaavillaarlumugama amma quikkaani magaluunni qaavigengillunga qanerulli maa qaalumungillerillunga akunerulo qaalumungillaarlum qortuu taassumunga qaa kiuningaagoolatta taikka masro qaalingaatikka imana pihugeqqaanangalu pihugeqqaanangaluksaru pihugeqqorluksaru pihugeungittuksaama ataatama amaala тэмэт каринаутикка таикку эктаарнэрмалу аммалу куиккагаама хилами ама таунерлуа атаатэмуу хат хатқарнэ куиккалоорхима мага хатқани не илоаниккарлунга таманна атигигиннияа
1: яо наяяяяк
2: яа пэник виксавот гоалэрми ман тамнаа кагут сарсаугиао маарток тикиаа джами уталоорс майо саймон тина Ilaun nakatsana apusi. Pianik bisa utau tegwau lelerman kau nama ilak puguta apkuat saik sakau kau yut temani katigir kau silawanga Robert Kabitok akau utau saik ya oma visit saik sakun tegwau.